0: ビニア2ドロワン、ターン、ロテリング、ワンナインアウト、インターセプト、ローカライザー、ランベル、シックス。
1: The left turn heading 190, intercept localizer 16 left, Chinea 201.
0: Morning, Nippon Cargo 049, Tokyo, Tokyo, Runway 16 right, Expert Yankee, Runway 16 right, Clear by US 1 to go to RMO, using RMA, one more time.
2: The 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: línea 201, dice señalmente 1808 miles from Bali, Soviet Yankee, Lame 16 left
1: approach. Dice 1800 clear IRS Yankee, Lame 16 left approach, engineer 201.

0: Speed 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 350 knots, cancel link, copy in all restrictions, FH352.
1: ZP21, digital maintain, 11,000.
2: 11,000, ZP21.
1: FH570, turn left heading 270.
3: Standing 270, RPG 570.

0: 컨트롤 지금 들어올지 있어 지금 뒤스피 들어나 어떻게 들어갔냐 멈췄나
1: Okay, left turn heading 180 and slow to speed 180 left guy.
0: Campaign 350, right hand zero, 80 pro, big time to be on.
1: One, three, five, decimal two, the last day.
0: Linear 223, clear the Victor Corby.
2: Clear the Victor Corby, Linear 223.
0: Right, seven, zero, original navigation Victor Vina. She's going to be a star to 1-1-1-1. Direct data, she's going to
3: be a star to 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: Descend via star to 10,000, Sierra Premium 735.
1: What was that frequency again for Alaska 823?
5: Contact to be approach 1252.
1: 1252, Alaska 823.
6: 香港サプライズ70、コンタクト東京レーダー120602。
7: レーダー120、スープで、香港サプライズ70。